0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Праведзеная акцыя застрашвання стала асновай для аповесці Алеся Адамовіча «Карнікі», а тая адной з сюжэтных ліній мастацкай стужкі «Ідзі і глядзі». Старэйшая сястра Хатыні, вогненныя борки у Кіраўскім раёне, дзе знаходзіцца мемарыяльны комплекс памяці спаленых вёсак Магілёўскай вобласці. Трагедыя здарылася 15 чэрвеня 1942 раніцай. Здаецца, пачынаўся дзень, разам з ім прачыналіся надзеі на лепшае, якім ненаканавана было спраўдзіцца. Расказвае настаўніца гісторыі Кіраўскай сярэдняй школы нумар 2 імя Арлоўскага Валянціна Яскевіч.
2: 15 июня 1942 года в Борках произошла самая крупная карательная операция на всей оккупированной территории Беларуси, потому что там было уничтожено 2027 мирных жителей.
1: У живых засталіся только 23. Мемориализация этого места началась в 1960-х, когда усталявали первый помник ахвярам у выгляде великого драўлянага крыша. Позднее скульптурную композицию «Солдат с дзяўчынай, якая складае кветки» у 2019-м кіраўніцтва Магілёўскай вобласці вырашыла провести реконструкцию памятных знаков в этой вёсцы и створить мемориал. У 2020-м, 20 червня, ён открылся. Эмоциональные и вельми моцные по своим устеяниям.
2: Конкурс объявили на создание проекта, и вот он был реализован. И первая часть проекта называется «Беларусь скорбящая мать». Там вот женщина над пустой колыской сидит, и стоит датчик на движение, всегда звучит грустная колыбельная, то есть срабатывает на движение. И вот эти балки, которые напоминают сгоревший дом. Причем они из бетона, но стилизированы под дерево. А почему «Беларусь скорбящая мать»? Каждый третий белорус погиб в Беларуси. И поэтому это символ мать, которая скорбит о всех, кто погиб во время войны, не только в сожженных деревнях.
1: И чорным колерам дарога смерти. Плітка ляжыць няроўна. Кожны, хто прыязджае ў Боркі, ідзе да мемарыяла, павінен разумець, дзе ён знаходзіцца, і не проста ісці, а ісці і усведамляць.
2: И вот таким образом плитка, лежащая неровно, она не позволяет идти быстро. Вторая часть называется «Улица». То, что осталось от сгоревших домов, вот эти бревна, что-то из интерьера сельских домов и воспоминания из протоколов допроса тех, кто остался в живых. И причем выбрали те слова, которые никого не оставляют равнодушными, если вчитаться, берет за душу. Дальше пламя, опять-таки дом, практически сгоревший. Вот эти все балки стоят под разным углом, если со стороны смотреть, создается впечатление, что они вот-вот рухнут. И внутри находятся тела, горящих заживо.
1: И гук, треск полымя, и крики людей, якія горели живыми.
2: Вот эти фигуры, сколько их там сложно понять. Но есть две ключевые фигуры, которые вот лицами, обращенными туда, на небо. И всегда такая ассоциация, вот эти барельефы «Славы», «Площадь Победы», «Брестская крепость». То есть вот эти лица людей, уверенных в победе. И уверенных в том, что за любое злодеяние обязательно придет наказание.
1: А далее колодеж. Самое страшное место мемориала.
2: Почему самое страшное место? Потому что это место уничтожения детей маленьких. Кого-то мертвым, кого-то живым бросали в колодец.

0: И поэтому этот колодец он необычный, он черного цвета, и вода в нем черного цвета. И вода выше уровня колодца. Земля отказывается принимать в себе воду, в которой находятся детские тела. И вот эта вода, она выталкивается на поверхность этого колодца. Поэтому вода выше уровня колодца. И там всегда детские игрушки. Это фактически памятник всем детям, погибшим в белорусских сожженных деревнях.
1: Завершают мемориал два великие камяни. На их выбиты на белорусской и русской мовах зворот жыхароў вёскі Буркі до нас сённяшніх. Яны просяць ніколі не забываць, што такое вайна, якая гэта вялікая трагедыя, і што трэба памятаць пра кожнага, хто загінуў. Увогуле, увесь мемарыял нагадвае нам, наколькі крохкі мір і як важна яго зберагчы ў імя будучыні дзеля самога жыцця. Пакуль усё, да сустрэчы.
2: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:00, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаем. План мероприемствоў на 2027 год у маладзечне культурнай сталіцы СНД ўжо ўключае звыш 20 мерапрыемстваў. Іх колькасць будзе расці, паведамілі ў райвыканкаме. На мінулым тыдні ў Бішкеку перад грамадскасцю краін садружнасці адбылася прэзентацыя беларускага горада як будучай культурнай сталіцы. Плануецца, што ў лістападзе дэлегацыя з маладзечна наведае Арменію, дзе пройдзе перадача гэтага статусу. Форум па падтрымцы айчынных вытворцаў «Вобраз сучаснай жанчыны і айчынныя брэнды» пройдзе сёння ў канцэртнай зале «Віцебск». Ён прымеркаваны да года беларускай жанчыны. Арганізуюць арт-перформанс «Брэнд мастацтва якасць», дзе аб'яднаюць тэкстыльныя традыцыі і сучасныя рашэнні. Прадукцыю прадэманструюць прадпрыемствы лёгкай прамысловасці рэгіёна. Жадаючыя змогуць прыняць удзел у майстар-класах па ажурным ткацтве, вырабе паясоў і наведаць кінапаказ у рамках праекта Беларускага саюза жанчын «Аперацыя кіно». Водители-парушальники хуткасного режима на контроле столичных правоохранников. Для гарантования безопасности руху постоянно проводится комплекс мероприемств, рассказал наместник начальника управления Державной инспекции Мингарвыканкама Денис Ливанович.
2: На отдельных ее участках производится ручное регулирование дорожного движения. Кроме того, в настоящий момент в столице работает система управления дорожным движением, которая позволяет изменять сигналы светофоров для освобождения загруженных направлений. Вместе с тем, имеются случаи, когда водители транспортных средств нарушают требования правил дорожного движения для сокращения времени нахождения в заторе. Обращаем внимание, что сотрудники столичной госавтоинспекции фиксируют все такие факты, в том числе связанные с нарушением требований сигналов светофора, а также выездов на обочину, что характерно для Минской кольцевой автомобильной дороги. Само наличие заторов не является поводом для нарушения правил дорожного движения, поскольку факт его совершения создает угрозу безопасности других участников движения. Кроме того, необходимо отметить, что контроль за улицами столицы осуществляется и с применением республиканской системы мониторинга общественной безопасности, что позволяет не только выявлять нарушения, но и фиксировать факты их совершения. В дальнейшем эти видеозаписи используются как доказательство проведения административного процесса. Каждому нарушению дается принципиальная правовая оценка, а допустившие их лица привлекаются к установленной законом ответственности. В зависимости от совершенного деяния, она может быть выражена в виде штрафа, лишения права управления транспортными средствами, а также ареста.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 22 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Гродни 14-16, у Бресте 16-18, у Витебской Могилеве 18-20, у Гомеле 20-22, у столицы 16-18 градусов тепла. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ВК, групы, пошук, радиостолица.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Славянский базар отправился у гастроли по Беларуси. Первому маршруте Василькового тура стал Гомель. Жыхарам и гостям города представили фотовыставу «35 мгнений славянского базару у Витебском». Это уникальный проект дирекции фестивалю и белорусского телеграфного агентства. На кадрах эмоции удельников и гостей, зорок эстрады, яркие моменты выступления от самого первого творчего фесту. У экспозиции больше за 120 фотоздымков. Проект проедет по всех областях Беларуси. Масштабный показ молодых дизайнеров пройдет сегодня у Заславья. Уникальное мероприемство «Модный день» организуется на центральной площади города. Кульминацией свята станет иммерсивный показ под открытым небом новой льняной коллекции белорусского бренда, натхнением якой стала японская визуальная эстетика. Початок у 17:00. Фіналы 20-й республіканскай спартакіяды школьнікаў пачынаюцца сёння ў Мінску. Мацнейшыя юныя атлеты з усёй краіны пазмагаюцца за медалі ў 10 алімпійскіх відах спорту. Будзе задзейнічана больш за дзясятак лепшых арын Мінска. Галоўную судзейскую калегію спартакіяды ўзначаліць алімпійскі чэмпіён па веславанні на каноэ двойцы Андрэй Багданович. Урачыстая цырымонія адкрыцця пройдзе заўтра ля стэлы «Мінск – горад-герой». Работы по замене асфальтобетонного покрытия проходят у Минску на проспекте Пераможцев. В связи с этим Державтоинспекция звертает увагу водителям на обмежавание руху. Мера будет действовать на участку от развязки проспекта Пераможцев с улицей Орловской до Тихой сегодня 6 вечера до 5 раницы понеделка. Водителям рекомендуют уличивать эту информацию при выборе маршрута. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру от 14 до 22 градусов тепла. У областных центрах удень шакается. У Гродни 14-16, у Бресте 16-18, у Витебской Могилеве 18-20, у Гомеле 20-22, у столицы 16-18 градусов тепла. Краткочасовый дождь махчима навальница.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 22 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 14-16, у Брэсце 16-18, у Віцебскай Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22, у сталіцы 16-18 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж магчымы навальніца.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: возвращается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радио «Столица».

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамету, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра плюс 6, плюс 12, у дзень да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца у Гродні плюс 15, плюс 17, у Брэсце плюс 16, плюс 18, у Віцебску, Магілёві і Гомелі плюс 18, плюс 20, у сталіцы ўначы плюс 7, плюс 9, без істотных ападкаў, у дзень 16-18 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Самае папулярнае вакальнае шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Альбом «Tragic Kingdom» стал третьей по лику студийной працы калифорнийского коллектива «No Doubt», якая официально выдадена 10 кастрычника 1995 года. Релиз отбылся под эгидой гукозаписывания компании «Trauma Records» и «Interscope Records». Пластинка отзначила собой завершение эпохи оригинального складу, ставшую финальной працей для клавишника Эрика Стефани, який сышел с гурта за год до релиза. У якості продюсера над матеріалом працював Меті Уайлдер. Процес запису був масштабний. Треки створалися на протягу більше 2 років у 11 різних студіях, розміщених у агломерації Лос-Анджелеса. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Дебютная пластинка «No Doubt» на буйным лейбле «Tragic Kingdom» с хитовым синглом «Just a Girl» с яркой амаль синти-поповой энергетикой. Это эклектичный сплав. У ее основе лежит стык сырой энергии панка 1990-х, ритмики ска третьей хвали и острый поп-отчувальник.

столицам. За гук на Tragic Kingdom отказывал продюсер Мэтью Уайлдер, автор хита Beat My Stride, який по-майстерску интегровал эксцентричность New Wave у коммерцийный формат. А лишь с початку релиз Tragic Kingdom у конце 1995 года мог застаться незауваженным широкой публикой. Тем не меньше, на протягу 1996 года синглы Just a Girl и Spiderwebs штурмом узяли як альтернативные, так и коммерцийные радиостанции. Саправдный ж триумф и признание аудитории усіх узростов пришло до Нодаупт у 1997 с выходом проникливой баллады «Don't Speak».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестримная энергия саправдных рок-хитов станут вашими сподорожниками на ближайшую годину. Рабите гучней и заставайтесь на хвале радио.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 15 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Ноччу ў асобных раёнах, а днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай ў асобных раёнах слабы туман. Начынае тэмпература паветра 6-12, удзень ад 14 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Гродні плюс 15-17, у Брэсце плюс 16-18. У Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 18, плюс 20. У столицы у ночи 7-9 градусов тепла без остатных опадков. У день 16-18 со знаком плюс. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
0: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен американского инди-рок гурта Cage the Elephant Мэтт Шульц вядомы своим эксцентричным и вельми ярким винтажным стилем. Гэтая страсть до минулой эпохи знайшла адлюстраванне и у выборы авто. Его любимым классичным аппаратом з'являється породистый американец Plymouth Duster 1972 года выпуску. Железные факты про гэты масл кар. Duster был створаны як спортив але доступная двухдзверная купе Fastback. Версия 72 года вылучалася вельми стыльной рашоткой радиатора и фирменными задними ліхтарами, утопленными у корпус. Машина Мэтта обсталявана классичным рухавиком V8. Шульц не раз признавался у интервью, что грубый, гаражный и трохи хриплый гук выхлопу гэтага Плимута идеально супадая с сырой энергией ранних альбомов Cage the Elephant. Гэта машина с характером, якая патрабуе полного контролю от кіроўцы. Заводим моторы и слухаем их галоўны баявік Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked.

0: Реклама на радио столица.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в Telegram-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

Может, каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди.

0: узнаем.
1: Великая Айчинная война. Люди, документы и подии. Дорогами перамоги.
2: Мае вітанні, з вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Праведзеная акцыя застрашвання стала асновай для аповесці Алеся Адамовіча «Карнікі», а тая адной з сюжэтных ліній мастацкай стужкі «Ідзі і глядзі». Старэйшая сястра Хатыні, Вогненныя Боркі ў Кіраўскім раёне, дзе знаходзіцца мемарыяльны комплекс памяці спаленых вёсак Магілёўскай вобласці. Трагедыя здарылася 15 чэрвеня 1942 раніцай. Здаецца, пачынаўся дзень, разам з ім прачыналіся надзеі на лепшае, якім ненаканавана было спраўдзіцца. Расказвае настаўніца гісторыі Кіраўскай сярэдняй школы нумар 2 імя Арлоўскага Валянціна Яскевіч.
3: 15 июня 1942 года в Борках произошла самая крупная карательная операция на всей оккупированной территории Беларуси, потому что там было уничтожено 2027 мирных жителей.
2: У живых засталіся только 23. Мемориализация этого места началась в 1960-х, когда усталявали первый помник ахвярам у выгляде великого драўляного крыша. Позднее скульптурную композицию «Солдат с дзяўчынай, якая складае кветки» в 2019-м кіраўніцтва Магілёўскай области вырашыла провести реконструкцию памятных знаков в этой вёсцы и створить мемориал. У 2020-м, 20 червня, ён открылся. Эмоциональны и вельми моцны по своим уздеяниям.
3: Конкурс объявили на создание проекта, и вот он был реализован. И первая часть проекта называется «Беларусь скорбящая мать». Там вот женщина над пустой колыской сидит, и стоит датчик на движение, всегда звучит грустная колыбельная, то есть срабатывает на движение. И вот эти балки, которые напоминают сгоревший дом. Причем они из бетона, но стилизированы под дерево. А почему «Беларусь скорбящая мать»? Каждый третий белорус погиб в Беларуси. И поэтому это символ мать, которая скорбит о всех, кто погиб во время войны, не только в сожженных деревнях.
2: И чорным колерам дорога смерти. Плитка ляжыць няроўна. Кожны, хто прыязджае ў Боркі, ідзе да мемарыяла, павінен разумець, дзе ён знаходзіцца, і не проста ісці, а ісці і усведамляць.
3: И вот таким образом плитка, лежащая неровно, она не позволяет идти быстро. Вторая часть называется «Улица». То, что осталось от сгоревших домов, вот эти бревна, что-то из интерьера сельских домов и воспоминания из протоколов допроса тех, кто остался в живых. И причем выбрали те слова, которые никого не оставляют равнодушным, если вчитаться, берет за душу. Дальше пламя, опять-таки дом, практически сгоревший. Вот эти все балки стоят под разным углом, если со стороны смотреть, создается впечатление, что они вот-вот рухнут. И внутри находятся тела, горящих заживо.
2: И гук, треск полымя, и крики людей, якія горели живыми.
3: Вот эти фигуры, сколько их там, там сложно понять. Но есть две ключевые фигуры, которые вот лицами, обращенными туда, на небо. И всегда такая ассоциация, вот эти барельефы «Славы», «Площадь Победы», «Брестская крепость», то есть вот эти лица людей, уверенных в победе и уверенных в том, что за любое злодеяние обязательно придет наказание.
2: А далей колодеж. Самое страшное место мемориала.
3: Почему самое страшное место? Потому что это место уничтожения детей маленьких. Кого-то мертвым, кого-то живым бросали в колодец. И поэтому этот колодец, он необычный, он черного цвета, и вода в нем черного цвета. И вода выше уровня колодца. Земля отказывается принимать в себе воду, в которой находятся детские тела. И вот эта вода, она выталкивается на поверхность этого колодца. Поэтому вода выше уровня колодца, и там всегда детские игрушки. Это фактически памятник всем детям, погибшим в белорусских сожженных деревнях.
2: Завершаюць мемарыял два вялікія камяні. На іх выбіты на беларускай і рускай мовах зварот жыхароў вёскі Боркі да нас сённяшніх. Яны просяць ніколі не забываць, што такое вайна, якая гэта вялікая трагедыя, і што трэба памятаць пра кожнага, хто загінуў. Увогуле, увесь мемарыял нагадвае нам, наколькі крохкі мір і як важна яго зберагчы ў імя будучыні, дзеля самога жыцця. Пакуль усё, да сустрэчы.
1: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца».
0: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 15 червня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Ночью в особных районах, днем на большей части территории, краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветру 6-12, у день от 14 до 20 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродни плюс 15-17, у Бресте плюс 16-18, у Витебску, Могилеве и Гомеле плюс 18, плюс 20. У столицы у ночи 7-9 градусов тепла без остатных опадков. У день 16-18 со знаком плюс. Краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица. Столица.

0: Правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Сёння даведаемся, у якіх выпадках можна адмяніць завяшчанне. Як вядома, гэты дакумент уяўляе сабой пісьмовае распараджэнне грамадзяніна аб размеркаванні яго маёмасці на выпадак смерці і ўступае ў сілу толькі пасля яго сыходу з жыцця. Завяшчанне складаецца асабіста, патрабуе абавязковага натарыяльнага засведчання. Разам з тым, у выніку змянення нейкіх жыццёвых і іншых абставін, чалавек мае права ў любы час змяніць яго або наогул адмяніць. Як гэта зрабіць, раскажа нотариус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Наталля Друзь.
2: В настоящее время завещание может быть отменено следующими способами. Завещатель вправе в любое время составить новое завещание, которым предыдущее завещание будет отменено полностью или изменено в части. Завещание может быть отменено также путем уничтожения всех его экземпляров нотариусом. Для этого завещатель подает нотариусу, удостоверившему завещание, письменное заявление об уничтожении завещания и предоставляет хранящийся у завещателя экземпляр завещания. Об уничтожении завещания нотариусом составляется акт, который подписывает нотариус и завещатель. Заявление об отмене завещания путем уничтожения может быть направлено по почте. В этом случае подлинность подписи завещателя на заявление должно быть нотариально засвидетельствовано.
1: Так само завяшчанне може быць адменена завяшчальнікам шляхам складання адпаведнага распараджэння.
2: Такое распоряжение составляется в двух экземплярах и подлежит нотариальному удостоверению. В распоряжении должны быть указаны данные, которые позволяют идентифицировать отменяемое завещание, дату удостоверения, фамилию, собственное имя, отчество нотариуса, удостоверившего завещание, номер регистрации в реестре. Такое распоряжение должно быть подписано собственноручно завещателем в присутствии нотариуса. При таком способе отмены завещания сохраняется в делах нотариуса, но на экземпляре завещания делается соответствующая отметка о его отмене.
1: Ситуации, коли у грамадзяніна возникае жаданне адмяніць завяшчанне, могуць быць розныя.
2: В том случае, если завещатель хочет его отменить либо изменить. То есть то, что он составил ранее, на сегодняшний день его не устраивает, и есть такая необходимость эти моменты решить. Кому-то это важно, и кто-то приходит, составляет новое завещание, неограниченное количество раз. Для кого-то важно отменить его так, чтобы наследники не знали о том, что когда-то он приходил в нотариальную контору, а для кого-то важно просто это все отменить. Поэтому вот эти три способа, они дают такую возможность.
1: У нотариальной практики отмена завещания хоть и не самое популярное деяние, однако сустракается довольно часто.
2: Это тоже активное нотариальное действие, потому что меняются обстоятельства у людей. И когда эти обстоятельства меняются, очень хорошо, что в законодательстве есть такие нормы, которые дают такую возможность это все изменить либо отменить. Но в моей практике 15 завещаний было. То есть нужно было в наследственном деле проанализировать 15 завещаний для того, чтобы понять, что же все-таки завещатель хотел изложить в своих написанных завещаниях. В нашей работе самый главный такой момент, мы должны это все проанализировать и протолковать. Есть такое понятие, как толкование завещания. И не всегда завещание, которое пишется наново, отменяет полностью старое завещание. Почему? Потому что, может, что-то добавилось. То есть изначально было составлено завещание на квартиру, потом завещатель решил написать завещание на автомобиль. Это, пожалуйста, второе завещание. Дальше завещатель решил написать на банковский счет. Это третье завещание. Все три завещания работают. И мы, когда принимаем количество завещаний, которые у нас есть в наследственных делах, эти все моменты мы должны учесть.
1: И варто уличивать, что каждый житевый выпадок индивидуальный и имеет свои нюансы. Разобраться во всем докладно на конт складания, дополнения або отмены завещания да поможет консультация у нотариуса.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Музыка твоей души.

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанье, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица Кропка Бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Нясвіж дыхать свежим поветром и гулять по его старожитных парках. С вами Аляна Давыдова. Привитанье.
0: Геолокация.
1: Адразу давайте высветлим про Нясвежае. Гэта з гісторыі асацыяцыі Нясвіж, Нясвежае, замяшаны Нясвежы мядзведзь. Ён якраз і дапамог з'явіцца адной з версій паходжання назвы горада. Але зараз тут мядзведзі Нясвежае не сустракаюцца паветра. Наадварот, Свежае, многім дзякуючы 14-му уладальніку Нясвежа Антонію Вільгельму Радзівілу, дакладней яго жонцы Марыі Дароце Элізабет де Кастылян, адзначае наш гід, экскурсавод Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алла Нікітенка.
2: Она сюда приехала, променяв Париж, променяв Берлин на Нясвіж. Ну, недаром говорят, в Нясвіже, как в Париже, да? И, в принципе, практически всю свою жизнь, проведенную в Нясвіже, она занималась действительно саждением парков. Это 66 гектаров земельных площадей. Если включить водную поверхность, то это 108 гектаров. Но парки, не забываем, появляются только к концу 19 века, потому что это уже все-таки европейские традиции. И, наверное, если так подумать, удивительно, что француженка насаживает не французские парки, а парки английские. Для французских парков характерна очень четкая геометрическая очерченность. А парки английские — это такая, знаете, живая природа. Такое ощущение, что вот это вот все выросло само собой.
1: Вот зараз навод у голове не змяшается, як человек у далеким 19-м стагодзе мог прадбачыць, якімі у 21-м будуць гэтыя дрэвы і іх паркі. Бо па маленькіх саджанцах што там скажаш?
2: Саджанцы, кстати, привозились не только из близлежащих каких-то питомников, но даже из их берлинского питомника. Поэтому, гуляя по паркам, у нас же есть экскурсии, безусловно, по паркам, мы даже показываем некоторые экзоты для наших земель. В частности, это сосна Веймутова, родиной которой считается Северная Америка. Ну, а так, в принципе, здесь и клёны, и ивы. Если только разнообразие ив посчитать, то, наверное, до десятка можно человеку, разбирающемуся, насчитать. Очень красиво смотрятся серебристые ивы. Вообще, вы знаете, если вот гулять по берегу Марысиного парка и смотреть, например, на парк старый, который напротив него через Дикий пруд, то ты вот прям этому разнообразию зелени поражаешься.
1: Столько оттенков, что называется, природа тут не отпочивала. Да и Марыя Дароце Элізабет де Кастылян, мабыць, володала здольностями, по-сучасному кажучи, ландшафтного дизайнера. И парков яна высадила 5. У кожного свое имя.
2: Замковый, старый, японский, Пабова горка, парки английский и Марысин парк. Название каждого парка связано с чем-то определенным. Вот, например, английский парк, он еще называется ипподромом, потому что был создан специально для того, чтобы там выгуливать лошадей. Конюшня, конечно, была неплохая у Радзивиллов, и английские, арабские, венгерские скакуны в ней стояли. И, безусловно, лошадь, которая чистокровная, она должна каждый день выводиться на прогулку. И вот Мария насаживает парк английский именно в виде шахматных фигур, то есть кусты и деревья располагаются таким образом, чтобы вот какие-то фигуры лошади могли совершать.
1: І вось чым не нагода прыехаць у Нясвіж, па яго парках прагуляцца і заўважыць гэтыя асаблівасці, а можа яшчэ таямніцы, якія раскрыюць паркі і сам горад, хто іх ведае. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хіты на радіо «Сталіца». Слухай, любімая.